0: Сороги. Едино шемце, то швецене.
1: Звони.
2: Это чи помога.
0: Куп миксават, вижуч миксават. Повтуш. Повтуш.
3: Радио. Радио. СК.